Чынга чынга, мэл нас бэнгус. Чынга чынга, ишты сэс мэтус. Чынга чынга, джоуга мэслинг смом. Чынга чынга, васу раздяном. Буртужа.

0: Era Sra. Dias, o teu nome, Sra. Dias.
1: Встречайте в домах радио. Потерю мы с товаром. Лук на патра.